Я же не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю

Мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища